Eu залюбям Сримаши о Пахераледи. Я залюбям Пахералеор. Мосулькам Толю Хагалу Рагалу Малгардусану Машарану Кушарану. So, я залюбям Сримаши Пахералеор. Most welcome, ladies and gentlemen. Ассаламу алейкум. Застасу курба, стасу мальгере, даван и нолли, доктор Хейдер Али Мумандо, мастер Рагли, Балгезор, Сарауз, Дагаде, Дахер, Сар Раглама, Фазал Хан, Тасур Легиуди, Нелава, Дарсараби, Мазгу, Аджмал Ша Легиуди, Дагаде, Хабари, Саркули, Упадан Легица, Бузбе Баткри, Упадан Легица, Велихо, Дагаде, Дахер, Сар Замоле, Усрала, Музбе, Дагаде, Мата, Дахер, Сар Дама, Хамухшио, Узбе, Замоле, Даки, Асал Гедиди, Дуану, Дагаде, Упадан Легица, Легица, Легица, Легица, Легица, Легица, Легица, Йо по йо пардачи, бел по бел пардачи. Когда бы зарашено взять из датоли бани, то бабла бане. Алло, мажи. So the хого хого, аудитуну где ледели жат, мана на по хого халку кибя. Интихай низди, аудир хвага халекум сумгава зурину. Аги тамар калева йо стари мачурто вайжи. Мунсар рагале д кифайт шабача дкили. Хососи о хас яр яни. Фазал хан рагале д агатамар калева йо. Фазал хан майк дианка, ауд майк. Дамайк хугуале, дага халгуто хай, чекам хугуале, са дага майки проди, дага хугуале, дага халгуто рабарсере говорто уе, галай мурто нахкара гаджи. Грано дрено хугу минавало, дри арано дри арано бандар да. Делбар радио, савабай не лайв ори да. Делбар радио, чарсади не лайв ори о. Да хпал корба да, доктор Хейдерли Мумандаваз лайв ори джим. На ди програм да сру кол на уранди уранди за Аджмал Фазал рапасом, и дуйта гадеки банда. Йо бангла урто урвачи за кечи, мтлэ леки узума махал фазал лисер хабари за кахатме шуви. Че фазал калме зжуни то урагалу мата батали чер дажмал лусер дисе хас. Са хондуну мазия ноу нубади вача майнда вача нажда ме зжуни дихи дажмал аси. Дохли на се гад вади ули раули. Нубади вача банжите нагу вали ярда ме зжуни бати хуи. Аджмал рапаса. Лег мамули бачи дену дики хас. Йо хондур бандар дида борто чи дену анжой ки. Бяба хабари гуи. Грану дрену хугу минавалу да дриви ара.